Как же гелашиш? Я на капу уйца цеш. Трехиш, я на профташиш. Мяжу не зроми, не фотья.